0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Здравствуйте, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из Сиднея с нами Ирина Виноградова. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире, продолжающейся культуре. Понедельник, 25 мая, вот о чем мы будем говорить в этой программе. Война в Украине. Поговорим о событиях последних выходных. После удара по общежитию в Старобельске Киев пережил одну из крупнейших воздушных атак с начала полномасштабной войны. Трамп и Путин по очереди встретились с лидером Китая Си Цзиньпином, и оба на его территории. Послушаем комментарии востоковеда Леонида Петрова об итогах и значении этих встреч. В экономическом обзоре доктор Геннадий Казакевич расскажет о вкладе русскоязычных иммигрантов в экономику Австралии.
3: Экономический эффект был мгновенным. Русскоязычные специалисты стали архитекторами австралийских софтверных систем. Фундаментальная математическая подготовка позволила им занять ключевые позиции в разработке банковского программного обеспечения и систем кибербезопасности.
2: Также нас ждет спортивный обзор. Чемпионат мира 2026 с Леонидом Сандлером в преддверии главного футбольного турнира.
4: 41-летний португалец Криштиану Роналду станет первым игроком в истории чемпионатов мира, сыграющим на 6 чемпионатах мира подряд. Это, по его словам, будет его последний чемпионат.
2: И ученые опубликовали статью о том, почему у тирексов такие короткие передние лапы. Обсудим и это тоже. Ну а для начала новости на SBS Russian.

Независимые депутаты обсуждают создание новой партии в Австралии. После предупреждения о возможной атаке Киев подвергся массированному удару. Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Вы слушаете SBS на русском языке. Сегодня 25 мая, понедельник. С вами Ирина Виноградова. Несколько так называемых «бирюзовых» независимых депутатов ведут переговоры о создании новой политической партии на фоне роста поддержки партии One Nation Полин Хэнсон, согласно данным опросов. Независимый депутат Зали Стегл заявила в эфире ABC Radio, что группа независимых парламентариев рассматривает способы стать более эффективными в парламенте и предложить избирателям альтернативу крупным партиям. Хелен Хейнс и Моник Райан уже исключили возможность присоединения к какой-либо новой партии, подтвердив намерение сохранить статус независимых депутатов. Сенатор от партии «Зеленые» Дэвид Шубридж заявил, что не уверен, что избиратели независимых кандидатов отнесутся к такому шагу. Ну, знаете, как группа независимых депутатов может стать партией? Им самим придется объяснять, как это будет работать, не мне. На самом деле управлять партией сложно. Нужно уметь достигать консенсуса. Нужен очень четкий набор принципов. У «Зеленых» есть 4 ключевых принципа, на которых строится партия. И могу сказать, удерживать национальную партию вместе – это долгий и непростой процесс. Но если люди хотят создать собственную партию, это их право. Австралийцы, возвращающиеся домой после того, как их гуманитарная флотилия была остановлена Израилем, заявили, что их решимость стала только сильнее. 7 из 11 австралийцев, задержанных Израилем, как ожидается, вернутся в Австралию сегодня, в понедельник, 25 мая. Организаторы флотилии заявляют, что по-прежнему намерены предпринять новую попытку, несмотря на заявления как минимум о 15 случаях сексуализированных посягательств, а также об избиениях, применении электрошокеров и задержании людей в темных грузовых контейнерах, на импровизированных тюремных судах. Австралийская активистка Нива Коннор заявила, что подверглась жестокому обращению. Мою голову несколько раз ударили о стол, меня пинали по

лодыжкам, чтобы я спотыкалась и падала. Мне снова стянули руки за спиной 4 пластиковыми стяжками, просто чтобы продемонстрировать доминирование. На протяжении всего времени было очень много случаев жестокого обращения. Я считаю, что мне еще повезло по сравнению с тем, что пришлось пройти другим, но со мной все равно обращались жестоко. Тюремная служба Израиля отвергла все обвинения в жестком обращении. Королевская комиссия по антисемитизму и социальной сплоченности на этой неделе сосредоточит внимание на том, что полиция и спецслужбы знали до нападения на Бандае 14 декабря. Во время второго публичного заседания комиссии, которое начинается сегодня в Сиднее, будут рассмотрены обстоятельства атаки, включая уровень террористической угрозы и ситуацию в сфере безопасности накануне происшествия. Первым показания даст генеральный директор AZO Майк Бергес. Затем выступят высокопоставленные представители AFP и полиции Нового Южного Уэльса, а также 2 представителя еврейской организации безопасности CSG New South Wales. Предупреждение. Этот материал содержит имя умершего представителя коренных народов Австралии. Остатки аборигенного погонщика скота, умершего в глубинке Южной Австралии в 1959 году, возвращают на родную землю для захоронения. Томас Кауэлл был первоначально похоронен неподалеку после того, как умер примерно в возрасте 65 лет во время перегона скота. Однако позже его останки были изъяты полицией после того, как наводнение повредило могилу. Молодые австралийцы становятся мишенью мошенников с фальшивыми криптовалютными инвестициями. Людей заманивают в чаты с торговыми советами в мессенджерах, таких как WhatsApp. Глава австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям Australian Securities and Investments Commission Алан Киркленд заявил, что мошенники часто выдают себя за известных людей и предлагают инвестировать через поддельные криптовалютные платформы, которые показывают убедительную, но фиктивную прибыль. Когда жертвы пытаются вывести свои доходы, мошенники требуют оплатить комиссию за вывод средств. После перевода денег вернуть их почти невозможно. Подросток борется за жизнь после того, как мужчина предположительно нанес ножевые ранения ему и женщине, а затем поджег дом. В инциденте, который полиция рассматривает как возможное проявление домашнего насилия. Мальчик был доставлен в детскую больницу Квинсленда, где остается в критическом состоянии. По данным полиции, 15-летний подросток и 40-летняя женщина получили ножевые ранения во время конфликта в доме в Рейсвью, Ипсвич. Президент США Дональд Трамп защитил продолжающиеся переговоры с Ираном, назвав критиков возможного соглашения лузерами. В публикации в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что любое соглашение будет хорошим и правильным, в отличие от ядерной сделки времен Барака Обамы, которая, по его словам, дала Ирану ясный и открытый путь к созданию ядерного оружия. По сообщению русской службы BBC, к новостям войны в Украине. В воскресенье утром российские войска нанесли удар по центру города Богодухов в Харьковской области. Ранения получили не менее 13 человек, сообщил глава Богодуховской общины Владимир Белый. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов по городам страны, нанесенных в ночь на воскресенье, погибли по меньшей мере 4 человека и около 100 получили ранения. Основной удар был нанесен по Киеву. Воздушные силы ВСУ сообщили, что силам ПВО удалось сбить 55 ракет и 549 дронов. Было зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА в 54 локациях. По данным властей Киева, в украинской столице погибли 2 человека, 86 человек пострадали. Госпитализировано более 30 раненых, в том числе 2 детей. Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что нанесенный в ночь на воскресенье удар по украинской столице стал самым сильным с начала полномасштабной войны по числу локаций с повреждениями. «Впервые враг прибег к системным ударам по нашей исторической архитектуре и памятных местах», написал он и перечислил некоторые пострадавшие здания, в том числе Музей истории аварии на Чернобыльской АЭС, Художественный музей, бывший Октябрьский дворец и Кабмин. Вагон с топливом загорелся при ударе украинского дрона по железнодорожным путям в Львовском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате массированной атаки украинских беспилотников на Ярославскую область перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил глава региона Михаил Евраев.
Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля, вторую по значимости награду смотра. Главную награду

0: Леопарду золотую пальмовую ветвь получил фильм «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Как пишет «Медуза», «Минотавр» стал первой полнометражной работой Звягинцева почти за 9 лет. Во время церемонии режиссер также выступил с антивоенным обращением, призвав Владимира Путина закончить эту бойню. И в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в понедельник торгуется на отметке в 71 американский цент, 61 евроцент и 56 рублей 90 копеек. И о погоде. В Перте солнечно, 24 градуса. В Аделаиде дожди и 18. В Мельбурне местами дождь, плюс 19 градусов. В Хобарте переменная облачность и плюс 16. В Канберре дожди, 19 градусов. В Уоллонгонге дожди и 20 градусов. В Сиднее дожди плюс 21. В Ньюкасле также дожди и 21 градус тепла. В Брисбене возможны кратковременные дожди плюс 24. В Кернсе преимущественно солнечно и 27 градусов. В Дарвине переменная облачность плюс 33 градуса тепла. Это были все главные новости к этому часу.
1: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
2: Спасибо, что слушаете радио SBS на русском языке в подкасте или в прямом эфире. С вами Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне и Ирина Виноградова из студии в Сиднее. Минувшие несколько суток стали одними из самых напряженных и тяжелых за последние месяцы войны России против Украины. После удара по общежитию в Старобельске, где погибли более 20 человек, Россия и Украина обменялись масштабными атаками. Киев пережил одну из крупнейших воздушных атак с начала полномасштабной войны. Ира, что известно об ударе по Старобельску? Давай начнем с него и почему именно этот эпизод сейчас в центре внимания?
0: По сообщению русской службы BBC, украинские беспилотники в ночь на 22 мая ударили по общежитию колледжа в Старобельске в оккупированной Луганской области. Об этом заявляют российские власти. Президент России сообщил, что Минобороны приказано представить предложение об ответных мерах. Украина отрицает удар по мирным жителям. Генштаб ВСУ заявил, что в районе города Старобельск был нанесен удар по складам боеприпасов, средствам ПВО, пунктам управления и одному из штабов российской армии. По последним данным Reuters, число погибших в результате удара по общежитию педагогического колледжа в Старобельске Луганской области выросло до 21 человека. Российские власти заявляют, что многие погибшие – молодые женщины. 23 мая посольство США в Киеве опубликовало на своем сайте сообщение о том, что оно получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в ближайшие 24 часа. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наблюдаются признаки подготовки России к комбинированного удара, в частности по Киеву, и что в этом ударе может быть применена гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник». Он призывал население пользоваться укрытиями, начиная с сегодняшнего вечера. Ира.
2: Спасибо, Ира. И вот действительно, Россия в ночь на 24 мая атаковала Киев десятками баллистических ракет, шахедами, крылатыми ракетами. Что мы знаем об этом ударе?
0: Удар начался после полуночи и продолжался до утра. В центре столицы страшные разрушения. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив, по их данным, 90 ракет и 600 дронов различных типов. Пресс-секретарь воздушных сил Юрий Игнат сказал «Украинской правде», что Россия применила также баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в районе Белой церкви. Разрушения и раненые также есть в Черкассах. Ира?
2: Какие последствия этой атаки и что происходило в Киеве после ночных ударов?
0: По данным властей Киева, в городе погибли 2 человека, 86 человек пострадали. Госпитализировано более 30 раненых, в том числе 2 детей. В результате атаки повреждения есть во всех районах города, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Министерство культуры Украины сообщило, что в результате удара пострадали не только многочисленные жилые дома, но и памятники и культурные объекты. Среди них

0: Национальный музей «Чернобыль», Украинский дом, Малая опера, культурное пространство «Хинаус», Ржаной рынок, Институт литературы имени Тараса Шевченко, здание Национального художественного музея и другие объекты. Удар в ночь на 24 мая стал одним из самых сильных за время полномасштабной войны. Ира.
1: Как на эти события отреагировали в Европе и в странах НАТО?
0: Польша и союзники по НАТО поднимали в воздух истребители на фоне массированной ночной атаки России, сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X. Также сообщалось о переведении в состояние повышенной боеготовности наземных систем противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры носили превентивный характер. Глава МИД Венгрии назвала недопустимыми российские удары по Киеву. А президент Финляндии готов представлять Евросоюз на переговорах с Россией. Ира.
1: Спасибо большое. Прокомментировала ли как-то российская сторона этот удар?
0: Минобороны России заявила, что массированный удар нанесен в ответ на атаки Киева по гражданским объектам на территории России. И признали использование «Орешника», «Искандеров», «Кинжалов» и «Цирконов», а также других ракет и беспилотников. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, цитирует «Интерфакс» заявление ведомства. Ира.
1: Но вот министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев потребует срочно провести заседание Совета безопасности ООН, а также органов ОБСЕ, чтобы отреагировать на массированный удар России по Киеву. Что именно он сказал, Ира?
0: Глава МИД Украины заявил, что международное сообщество должно дать адекватный и сильный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военного прогресса на поле террором против гражданского населения. Добавлю, что в ночь на 24 мая украинские военные нанесли удары по ряду российских объектов, в частности, по нефтеналивному причалу нефтяного терминала «Тамань-нефтегаз» в Краснодарском крае, сообщает Генштаб ВСУ. По предварительной информации украинских военных поврежден нефтеналивной стендер. Также были поражены склады хранения боеприпасов в аннексированном Крыму и Луганской области, пункты управления беспилотниками в Донецкой и Курской областях. Ира.
1: Спасибо большое. У нас сейчас короткая пауза. После нее вернемся и поговорим о тирексах. Оставайтесь с нами.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS Audio.
7: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi уплабд карвата хэ.
12: Far from the past.
7: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
6: sbs.com.au/audio.
1: Вы слушаете радио SBS на русском языке, мы в прямом эфире. С вами Ирина Бурмистрова и Ирина Виноградова. Поговорим о динозаврах. Ира, ученые стали ближе к разгадке вопроса, который давно волнует многих из нас. Почему у динозавров, таких как тиранозавр Рекс или Тирекс, такие крошечные руки? Как часто ты задавалась этим вопросом в своей жизни?
0: Честно говоря, никогда себя не спрашивала об этом. Мне всегда казалось, что существо с такой головой может себе позволить иметь какие угодно руки. Но мои маленькие дети, они, конечно, спрашивали об этом довольно часто.
1: Главное, чтобы были большие зубы.
0: Именно.
1: Да, вот оказывается, палеонтологи в течение многих лет пытались выяснить, почему у

0: морских динозавров, как Т-рекс, были крошечные руки, которые составляли лишь малую часть размера тела. И кто бы мог подумать, что, вероятно, это связано с их большими головами. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, проанализировало данные по 82 видам двуногих плотоядных динозавров, включая тираннозавра. Исследование показало, что меньшие по размеру конечности у плотоядных динозавров были связаны с развитием больших крепких черепов и челюстей. Вот что говорит ведущий автор нового исследования Университетского колледжа Лондона и Кембриджа Чарли Роджер Шерер.
1: It's an outlier among outliers. Its entire family is very.
0: Это исключение среди исключений. Все его семейство очень странное. У тираннозавров в целом очень сильные головы, и они относительно большие, но все сравнимые с Т-рексом, довольно быстрым и ловким животным. Т-рекс взял идею о массивном хищнике с сильной головой и меньшими руками и как бы превзошел ее. Потому что, я думаю, я не ошибаюсь, это было, вероятно, единственное гигантское животное на тысячи километров вокруг. Шерер говорит, что черепа хищников развивались как основное оружие и совпадали с увеличением размеров добычи. Если ему нужна вся эта энергия для поддержания своего охотничьего снаряжения, такого как очень прочный, очень тяжелый череп, то эволюция не хочет использовать ее ни для чего другого. Поэтому она как бы говорит, хорошо, мы уберем руки, потому что они нам больше не особо нужны, но я использую их для охоты, не использую их для охоты. Мы направим всю эту энергию на рост большего, более прочного черепа.
2: Это все очень интересно, но зачем же ему тогда были нужны руки?
0: Вот именно. Шерер говорит, что этот вид мог бы и вовсе обойтись без передних конечностей. Однако по какой-то причине этого не произошло. Он говорит, что некоторые гипотезы предполагают, что тираннозавр Т-рекс использовал передние конечности для опоры, чтобы вставать из положения покоя. Однако сам он считает, что эта теория маловероятна.
1: I don't know how likely that is, because you're trying to lift up an 8-ton animal.
0: Я не знаю, насколько это вероятно, потому что вы пытаетесь поднять 8-тонное животное руками не больше человеческих. Это интересно, но это всего лишь научная гипотеза, которую можно сложно проверить.
2: А мы знаем, насколько большие были тирексы?
0: Вот по данным National Geographic, динозавры Т-рекс обладали массивным телом. Пасть длиной 68 дюймов, это 172 сантиметра, невероятно острыми зубами и самым сильным укусом среди всех наземных животных. Я зашла на сайт Австралийского музея. Там говорится, что тираннозавр был одним из самых крупных известных плотоядных динозавров. Достигал он 4 метров в высоту в области бедер и 12,3 метра в длину. Он имел сильные ноги, длинный хвост для уравновешивания большой головы. У взрослых особей было 60 зубов длиной 30 сантиметров, включая, правда, корни. И взрослые особи могли весить до примерно 8 тонн. Знаешь, кстати, где они жили до вымирания?
2: Они жили на территории современной Северной Африки и Азии около 68 миллионов лет назад. Знаменитый охотник за ископаемыми Барнум Браун обнаружил первый частичный скелет Т-рекса на востоке Вайоминга в 1900 году. Затем он нашел еще один частичный скелет в 1902 году в Хелл-Крик в штате Монтана. Между прочим, научные исследования показывают, что у тираннозавра Рекс было бинокулярное зрение, немного лучше, чем у современных ястребов. Их максимальная скорость могла достигать 40 км в час. Это тоже говорится на сайте Австралийского музея.
0: Ну, это совершенно потрясающе, конечно. Я единственное поправлю тебя, что не Северной Африки, а Северной Америки. И вот еще тираннозавр Рекс был хищником, но, возможно, он также был и падальщиком, оппортунистом. Вероятно, он специализировался на охоте на крупных травоядных динозавров, и считается, что неродственные особи разного возраста и скорости могли питаться одной и той же добычей. Вот такая интересная информация о новом исследовании по материалам SBS News и сайта Австралийского музея. Спасибо тебе большое, Ира. Thank you.
3: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
0: Владимир Путин и Дональд Трамп не так давно, вот буквально на прошлой и позапрошлой неделе, встретились с Си Цзиньпином в Китае с разницей в одну неделю. Насколько итоги встреч соответствуют планам Трампа и Путина, как меняется роль Китая, об этом мы поговорили с востоковедом Леонидом Петровым, деканом Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научным сотрудником Австралийского национального университета в Канберре. Обе встречи на высшем уровне прошли в дружелюбной обстановке, и прошли они на территории Си, а не на территории его, скажем так, партнеров из других стран. Как вы к этому относитесь? О чем это нам говорит?
4: Это хороший вопрос. Дружественная обстановка — это всегда теплый прием, и китайская культура отличается уважением к собеседникам, к гостям, даже к врагам. Так что все это было обставлено в такой символической обстановке, которая понятна и приятна для китайского уха, воображения и глаз. Когда иностранцы много веков назад посещали китайскую Поднебесную империю, от них требовалось совершить обряд Коутоу, коленопреклонение, подползание к трону императора и целование его халата. Что-то похожее хотелось бы, конечно, китайским правителям в 21 века тоже изобразить для собственных граждан. Каким-то образом им это удалось. Прошлые две недели не только лидеры США и Российской Федерации посетили, тут был и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент Сербии Вучич планирует вот-вот прилететь в Китай. То есть в Пекин сейчас зачастили руководителей государств. О чем это говорит? Что Китай стал не только экономическим двигателем планеты, но и набирает вес в плане дипломатии, привлекает к себе внимание руководителей государств, которые находятся в состоянии войны, так и государств, которые примыкают к каким-либо блокам и потенциально могут быть в центре внимания за счет того, что они занимают важное географическое положение и могут стать использованы и вовлечены в какую-то экономическую деятельность. Скажем, Таджикистан находится на бывшем шелковом пути, традиционно пролегавшем между Китаем и странами Ближнего Востока, ну и Европой, конечно. Сейчас Китай очень много инвестирует в Среднюю Азию, энергоносители поступают, скажем, из Казахстана в Китай, и, опять же, неспокойная ситуация на Ближнем Востоке, где президент Трамп прочно увяз в войне с Ираном. Также делают роль Таджикистана существенной, потому что Таджикистан культурно принадлежит к ираноязычной группе, и как бы рассматривает себя, скажем так, частью ирано-центристского мира. Так что Китай стал столицей дипломатии, экономического восстановления мира после коронавирусной пандемии. По всей видимости, будет оставаться таковым. У Китая есть собственные проблемы в плане объединения, надежд на объединение с Тайванем. Гонконг и Макао уже вернулись в родную гавань, то, о чем мечтает Владимир Путин, смотря на ближайшие государства, в том числе Средней Азии. Поэтому регион сам по себе неспокоен, а Соединенные Штаты взирают на все это как бы из-за океана, но при этом пытаются также участвовать в каких-то военных кампаниях, что, собственно, противоречит предвыборным обещаниям Дональда Трампа. Поэтому здесь я рассматриваю вот визит лидеров США России в Китай как предвестник нового мироустройства, в котором Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин могут оставаться руководителями вот не только экономических, но политических и военных катаклизмов в ближайшие годы.
0: Спасибо большое. Но здесь, мне кажется, еще интересным то, что Трамп, что Путин, насколько я понимаю, не добились тех сделок, на которые они рассчитывали с Китаем в рамках своих визитов. То есть мяч на стороне Китая находится.
4: Да, конечно. Ну, иностранцы — это варвары. Они должны изображать почтение, улыбаться, протягивать оливковую ветвь, руку в рукопожатии. И, но, тем не менее, никто не гарантирует им никаких скидок на газ или нефть, или какую-то помощь в войне, в которой тот или иной иностранный лидер прочно увяз. Китай знает себе цену, китайский лидер понимает, что от Китая очень много зависит. Китай реально мог бы оказаться вовлеченным в одной или другой ситуации, с одной или с другой стороны, помочь России или Соединенным Штатам в их войнах. Но Китай предпочитает не занимать какую-либо сторону. Опять же, традиционная китайская стратегия, то есть сидеть на вершине горы и смотреть, как два тигра дерутся, и рукоплескать каждому их удару. Даже все, что касается экономических сделок, проект «Силы Сибири-2» так и остался не подписанным, потому что Китаю сейчас это невыгодно и, может быть, не совсем нужно. Что касается участия Китая в умиротворении Ирана и урегулировании ситуации в области экспорта нефти из Ирана и газа из стран Ближнего Востока, опять же, Китай, конечно, мог бы каким-то образом повлиять, но Китай и так себя чувствует достаточно уверенно, получая, играя на противоречиях между своими врагами или союзниками. И не обязательно спешить с этим, потому что Китай рассматривает, собственно, благополучие не от избирательного цикла, как это происходит в западных либеральных демократиях, а тысячелетиями. Китай насчитывает 5000 лет истории, и если что-то, какие-то турбулентные события происходят сейчас, то реально их оценить можно будет только, может быть, через десятилетия. Поэтому Китай, может быть, подпишет договор с Россией о получении энергоносителей из Сибири в том случае, если не удастся урегулировать ближневосточный конфликт. Или наоборот, Китай может повлиять на Иран и помочь Соединенным Штатам заключить какую-то мирную сделку, при этом оставив Россию в ожиданий того, что может произойти, когда цены на нефть упадут в мире. Так что Китай здесь пользуется конъюнктурой, собственной стабильностью.
0: Угу. Если мы вернемся все-таки вот к этим двум визитам, на ваш взгляд, из тех соглашений, которые все-таки были заключены, что является наиболее важным?
4: Ну, нельзя сказать, что и Трамп, и Путин уехали с пустыми руками. В данном случае 40 соглашений было подписано с российским лидером. Некоторые договоренности были достигнуты с лидером Соединенных Штатов, но, естественно, и тому, и другому пришлось заплатить определенную цену. Допустим, отношения США и Китайской республики на Тайване сейчас существенно осложняются. При этом не только президент Трамп и президент Китайской республики Лай Цинде сейчас вынуждены обсуждать отмену многомиллиардной сделки по закупке вооружений США на Тайвань, но также теперь и в Южной Корее, и в Японии тоже с опаской смотрят в сторону Вашингтона. Если Трамп может легко отказаться от защиты Тайваня, демократической республики, находящейся на Тайване вот уже 80 лет, то никто не может дать гарантию, что Трамп может точно так же, с такой же легкостью отказаться от защиты Южной Кореи и Японии перед лицом потенциального вторжения от бывших врагов по холодной войне. Владимиру Путину тоже приходится непросто. Надежды были серьезные, что Китай все-таки закупит газ проекта «Силы Сибири-2», который еще не построен. Но Китай не спешит это делать. 14 лет назад, когда Россия и Китай обсуждали эту сделку, все выглядело совсем иначе. Не было еще войны в Украине. Китай еще не поссорился с Соединенными Штатами. Экономическая ситуация в мире росла очень быстро за счет политики глобализации. После того, как Дональд Трамп ввел сумасшедшие тарифы, вот, скажем, до сих пор Китай продает в США свою промышленную продукцию, и 48% тарифов она, так сказать, облагается на таможнях США. Все это делает Китай очень осторожным. И, с другой стороны, те войны, которые происходят сейчас, также не помогают Китаю рисковать. И какие-то договоры, которые могли бы просто стать символическими, могли бы подмахнуть еще там 10-15 лет назад и в Москве, и в Пекине, даже себе в убыток сейчас рассматривают очень осторожно. И Россия тоже не хочет продавать 30 лет свой газ за копейки. В этот раз ничего не получилось. Ну, продолжаются какие-то разговоры. Я думаю, что и Путин, и Трамп, и Си Цзиньпин еще встретятся, и очень скоро, еще не раз.

0: Я напомню, что это был востоковед Леонид Петров, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. Мы обсудили визиты Трампа и Путина в Китай. Ну а в следующем интервью, в одной из следующих программ, мы поговорим о Тайване и о тайваньском вопросе. Наша программа подошла к своей середине. Расскажу вам о том, что нас ждет дальше. А дальше нас ждет экономический обзор от доктора Геннадия Казакевича, который сегодня решил посмотреть на русскоязычную иммиграцию в Австралии и ее вклад в австралийскую экономику.
1: Экономический эффект был мгновенным. Русскоязычные специалисты стали архитекторами австралийских софтверных систем. Фундаментальная математическая подготовка позволила им занять ключевые позиции в разработке банковского программного обеспечения и систем кибербезопасности.
0: Ну а Леонид Сандлер, наш постоянный спортивный обозреватель, подготовил второй выпуск подкаста «Чемпионат мира 2026» с Леонидом Сандлером.
2: 41-летний португалец Криштиану Роналду станет первым игроком в истории чемпионатов мира, сыграющим на 6 чемпионатах мира подряд. Это, по его словам, будет его последний чемпионат.
0: Все это совсем скоро. Оставайтесь на SBS Russian.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
0: Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто слушает нас прямо сейчас или послушает чуть позже в подкастах на нашем сайте или там, где вы любите слушать подкасты, а также в приложении SBS Audio App. Каждые две недели доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире. Темой этого выпуска стал вклад говорящих по-русски иммигрантов в экономику Австралии. Слово Геннадию.
1: Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Этот сегмент о вкладе говорящих по-русски иммигрантов в экономику, науку и культуру Австралии. Прежде всего, сколько

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Километров, населенный всего 7 миллионами человек, физически не способен защитить себя и обеспечить устойчивый рост. Лозунг министра иммиграции Артура Калвела «Populate and perish» – «Заселяйся или погибай» – стал не просто политическим лозунгом, а экономической доктриной. Австралии требовались не просто люди, а инъекция трудовой этики, технических навыков и предпринимательского духа. Одним из мощных, хотя и неоднородных катализаторов этого процесса стала так называемая «русская волна». В австралийских архивах этот период всегда был собирательным. За ним скрывался сложнейший этнический и социальный атлас – русские, украинцы, белорусы, евреи, выходцы из Прибалтики, Кавказа и Центральной Азии. Каждый из этих потоков принес свои уникальные способности. Они сделали свой вклад в превращение аграрного придатка Британской империи в современную индустриальную и технологическую державу. Первая массовая волна прибыла в качестве перемещенных лиц из послевоенной Европы. Русские, украинцы и белорусы составили значительную часть восточноевропейского потока и стали работать в строительстве инфраструктуры и тяжелой индустрии, в частности, энергетического комплекса Snowy Mountains Scheme. Особая страница экономической истории – прибытие русских из Китая в начале 1950-х годов. Их вклад в экономику отличался тремя факторами. Готовый капитал и предпринимательство. Некоторые семьи прибывали с ресурсами и сразу открывали малый бизнес. От ювелирных мастерских до антикварных лавок и меховых ателье. Они не нуждались в государственных субсидиях, становясь немедленными донорами бюджета. Инженерная элита. Харбин был построен русскими инженерами-железнодорожниками. Прибывшие специалисты обладали уникальными знаниями в области транспортной логистики и мостостроения, которые были критически важны для инфраструктуры огромных территорий Австралии. Международные связи. Благодаря знанию азиатских языков и английского языка, а многие из них учились в Китае в международных учебных заведениях, эта группа стала естественным мостиком для австралийского экспорта в послевоенную Азию. Приезд врачей, инженеров и агрономов позволил диверсифицировать рынок труда. Несмотря на то, что австралийские профсоюзы поначалу сопротивлялись признанию иностранных дипломов, мозги из Восточной Европы и Китая постепенно просочились в академическую среду и промышленность. Это привело к внедрению новых методов металлургии, химии и ветеринарии. Параллельно шла тихая гастрономическая революция. Появление ржаного хлеба, тесломолочных продуктов и копченостей открыли новые ниши в пищевой промышленности. Малый бизнес иммигрантов рос, превращаясь в семейные предприятия, нанимавшие местных жителей и стимулировавшие внутренний спрос. То, что сегодня воспринимается как современный австралийский стиль жизни, во многом выросло из этих скромных лавок 50-х годов. Отдельно нужно рассказать о еврейской иммиграции. Русскоязычные евреи, прибывавшие как из разрушенной Европы, так и через транзитные узлы Азии, оказали колоссальное влияние на финансовый и торговый сектор. Обладая многолетним опытом в коммерции и текстильной промышленности, они стояли у истоков австралийской индустрии моды и современной розничной торговли. Бренды и торговые дома, основанные выходцами из этой среды в Мельбурне и Сидне, постепенно превратили австралийский рынок одежды из провинциального в конкурентоспособный на мировом уровне. Иммиграция евреев из СССР в Австралию в 1970-80-х годах была уникальной.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Это отрасли информационных технологий. Между тем, не имея возможности сразу устроиться по профессии, многие русскоязычные иммигранты открывали свое дело от мастерских и таксопарков до розничной торговли и консалтинга. Это стимулировало создание рабочих мест внутри общины и за ее пределами. Иммиграция начала 1990-х годов, последовавшая за распадом СССР, принесла Австралии интеллектуальный капитал высшей пробы. Это была специфическая, подчеркнуто профессиональная эмиграция. В условиях экономического коллапса позднего Советского Союза тысячи ученых, программистов, математиков и инженеров мирового уровня оказались невостребованными на родине. Австралия, стремившаяся отойти от сырьевой зависимости, стала для них идеальным пристанищем. Экономический эффект был мгновенным. Русскоязычные специалисты стали архитекторами австралийских софтверных систем. Фундаментальная математическая подготовка позволила им занять ключевые позиции в разработке банковского программного обеспечения и систем кибербезопасности. В университеты и исследовательские центры, такие как CSIRO, пришли люди из советских НИИ. Это дало толчок австралийским разработкам в области квантовой физики, материаловедения и биомедицины. Многие из них стали соавторами патентов, которые сегодня приносят Австралии миллионные роялти. Многие иммигранты 90-х быстро перешли в категорию создателей стартапов, экспортируя интеллектуальные продукты по всему миру. Нельзя забывать и о мягкой силе. Балетные школы, музыкальные студии и художественные мастерские, организованные выходцами из бывших республик СССР, сформировали полноценный рынок культурных услуг. То, что раньше считалось элитарным, стало частью австралийского образовательного продукта. Это привлекло инвестиции в сферу искусства и создало тысячи рабочих мест в креативных индустриях, которые сегодня вносят существенный вклад в экономику крупных городов. Еще одно пополнение русскоязычных специалистов пришлось и продолжает приходить из американских и европейских университетов. Закончив докторские программы, они пополняют кадры австралийских преподавателей и ученых. Сейчас трудно найти факультеты точных наук, информационных технологий и экономики в лучших австралийских университетах, где бы не работали представители нового поколения, говорящие по-русски. И в заключение. Трудно привести конкретные статистические данные, но история русской волны иммигрантов – это наглядное доказательство того, как правильно направленный человеческий капитал способен сделать вклад в превращение пустынного континента в цветущий сад и глобальный хаб инноваций. Остается только надеяться, что нынешнее поколение правительств Австралии сможет использовать этот положительный опыт целенаправленного привлечения в страну образованных трудолюбивых иммигрантов.
3: Я напомню, что это был Геннадий Казакевич, наш постоянный экономический обозреватель, экономист из университета Монаша. Ну а если вам интересно побольше узнать о той самой волне советско-еврейской эмиграции в Австралию, и вы еще не слушали наш подкаст «Поуехали», в котором целый сезон посвящен именно этой волне, обязательно послушайте его везде, где вы любите слушать подкасты, ищите «Поуехали» или на нашем сайте в разделе «Репортажи и подкасты». Нет, он называется «Радио и подкасты» на русском языке. Тоже ищите «Поуехали» и послушайте очень много ярких и интересных историй.
4: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве –

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: И начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
4: Для всех поклонников футбола совсем скоро наступает самое любимое время, время чемпионата мира по футболу, который будет транслироваться на SBS, SBS On Demand, в прямом эфире и в записи, в любое удобное для вас время, поскольку многие матчи, как мы знаем, проходят по Австралии в не самые удобные часы. Наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер со вторым выпуском своего подкаста «Чемпионат мира 2026» с Леонидом Сандлером.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это чемпионат мира 2026 с Леонидом Сандлером. Каждый понедельник мы обсуждаем события чемпионата мира по футболу и жизнь вокруг футбола. В этом выпуске мы ждем финальную заявку Soccer Rules, друзья-миллиардеры, где футболисты Ирана, Новая Зеландия на подъеме. Чуть больше двух недель остается до матча открытия на чемпионате мира. Напомним любителям футбола, что сразу три страны – Мексика, Канада и Соединенные Штаты – будут принимать крупнейшие соревнования года. Все 104 матча можно будет посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно на каналах SBS телевидения. Ну и, конечно, будут разные обзоры, аналитика. Можно посмотреть матчи за 3 минуты, за 12 минут, за 30 минут. Выбор огромен. Подготовка идет полным ходом, и поток новостей не останавливается ни на минуту. Наша команда сборной Австралии готовится в теплой Флориде, где 35 футболистов надеются попасть в число 26 счастливчиков. Кстати, окончательный состав нашей сборной будет объявлен 1 июня после товарищеского матча с одним из хозяев сборной Мексики. Любопытно, что около 40 различных специалистов помогают нашим футболистам показать свои лучшие качества. За участие в чемпионате мира Федерация футбола Австралии получит 12 640 000 долларов, а дальше по нарастающей. Так, за выход из группы 15 450 000, за выход в 1/8 финала более 21 миллиона долларов. Ну, а если далее мы хотим помечтать, друзья, так, за победу в чемпионате мира команда-победитель получит 50 миллионов долларов. Рекордная сумма в истории чемпионатов мира. Обычно в Австралии наши футболисты получают половину от призовых денег, а другая половина идет на счета Футбольной Федерации Австралии. Конечно, футбол – это командная игра, где на поле выступает 11 игроков. Но не секрет, что наибольшим вниманием пользуются признанные звезды, а их на предстоящем Мундиале будет много. Поговорим о футболистах-легендах. 41-летний португалец Криштиану Роналдо станет первым игроком в истории чемпионатов мира, сыграющим на 6 чемпионатах мира подряд. Это, по его словам, будет его последний чемпионат. Обладатель множества футбольных рекордов Роналдо очень хотел бы добавить в свою коллекцию наград звание чемпиона мира по футболу. Сможет ли сборная Португалии стать чемпионом мира? Ее неизменный капитан Криштиану Роналдо закончит свою карьеру в команде Селесао, или как их еще называют, европейскими бразильцами. Будет очень трудно. Кстати, Роналдо не так давно стал миллиардером благодаря многим факторам. Но, конечно, главное то, что он фантастический футболист. Еще одна легенда футбола. 38-летний Лионель Месси, аргентинец, вошел в число самых богатых спортсменов мира тоже, как и его друг Роналдо. По подсчетам специалистов, за последние 20 лет Месси заработал 1,5 миллиарда австралийских долларов в виде зарплаты и бонусов. Его чистый капитал превысил отметку 1,5 миллиарда австралийских долларов. Капитан сборной Аргентины после победы своей команды на чемпионате мира в 2022 году отказался от очень выгодного контракта в Саудовской Аравии.

0: пришел перейти в Интер Майами, американскую команду. Деньги никогда не были для меня проблемой и не создавали препятствий, сказал тогда Месси. Благодаря Лионелю о футболе в Майами говорят все. Вспоминаю свою поездку в солнечную Флориду, когда уже в аэропорту в глазах запестрило от красивых розово-черных футболок с десяткой на спине. Кто из друзей миллиардеров, десятка Лионель Месси или семерка Криштиану Роналду, будет героем чемпионата мира 2026? Трудно сказать. Хотелось бы видеть обоих футболистов как можно дольше на футбольном поле. Но еще пару слов о наших соседях, сборной Новой Зеландии. Футбол в стране Киви находится на подъеме. Так, команда футбольного клуба из Окленда победила в гранд-финале сиднейский клуб со счетом 1-0. Черные рыцари, так называют футболистов из Окленда, играют в A-лиге всего второй сезон. В прошлом сезоне они выиграли регулярный чемпионат. И вот сейчас впервые в истории A-лиги финальный матч был сыгран за пределами Австралии, в Окленде. Поздравления нашим новозеландским друзьям. В заявку сборной Новой Зеландии вошли 5 футболистов из Окленда. Сборная команда Новой Зеландии попала в группу G вместе со сборными Ирана, Бельгии и Египта. Первый матч новозеландцы проведут против сборной Ирана. Любопытно, что тренировочный лагерь сборной Ирана планировался в американском штате Аризона. Но ввиду потенциальных проблем с американскими визами и с разрешения Международной Федерации Футбола FIFA, он будет перенесен в Мексику. Интересно, что все 3 матча группового этапа иранцы проведут в Соединенных Штатах. Каждый день приносит интересные новости. Мы будем регулярно оповещать о них любителей спорта. До встречи в следующий понедельник, 1 июня.
1: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидение на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Программа наша постепенно подходит к концу. Еще немножко успеем с вами поговорить. Зима, товарищи, наступает. И в Мельбурне в этом году какая-то совершенно чудесная, очень теплая погода. Однако скоро мы все ждем все-таки того, что зима придет. А это значит, что многие начнут отправляться в теплые страны на каникулы. И вот такая важная новость для тех, кто, может быть, собирался надолго съездить в Таиланд и отзимовать там. Согласно новым правилам, утвержденным на прошлой неделе правительством Таиланда, австралийцы больше не смогут находиться в Таиланде 60 дней без продления визы. Без визы вообще, простите. С июля 2024 года посетители из более чем 90 стран, включая Австралию, Великобританию, Германию, Китай, США, Индию, Японию и Южную Корею, могли въезжать в Таиланд на срок до 60 дней без визы. В основном изменения вернутся к предыдущему 30-дневному ограничению, и издание Bangkok Post сообщило, что Австралия как раз-таки вернется к нему. По словам представителя правительства, беседовавшего с Agence France-Presse, туристы по-прежнему смогут продлить свое пребывание один раз через миграционную систему Таиланда, обратившись в местный иммиграционный офис. Тайские власти заявляют, что ужесточение правил направлено на решение растущей проблемы злоупотребления продленными безвизовыми периодами и участие некоторых иностранных граждан в преступной деятельности. В последнее время участились громкие аресты иностранцев, в том числе по обвинениям в преступлениях, связанных с наркотиками, торговлей людьми и ведением бизнеса, такого как гостиницы, бары и школы, без необходимых разрешений. Тайские власти считают, что увеличение безвизового периода создало возможности для некоторых людей фактически жить и работать в стране без надлежащих виз. Премьер-министр заявил, что возвращение к 30-дневному безвизовому периоду более подходит для текущей ситуации, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения национальной безопасности. Авиакомпании продолжают выполнять частые прямые рейсы между Австралией и Таиландом из Сиднея, Мельбурна, Брисбена и Перта. Изменение визовых правил также происходит на фоне введения Таиландом дополнительных мер пограничного контроля. Теперь